0: artisten и карнавалисти.
1: Карнавалист на нандер вриндетистен, хвитяден, а Йоен Мюзик е зара радио.
2: Але, как вам радом?
3: Але гадит, увер ткомитоа мисхи?
2: Вабе?
3: Увер ткомитей?
4: Вам и дарувер на зинген, але?